0: ᱠᱷᱚᱱᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚ, ᱢᱚᱬᱮᱥᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱤᱥᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱚ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭᱥᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱥᱴᱟᱨᱴᱟᱯ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱨᱢᱚᱞᱟ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢᱚᱱ ᱟᱜ ᱯᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱚᱱᱰᱚᱯᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱤᱮᱥᱴᱤ ᱠᱟᱣᱩᱱᱥᱤᱞ ᱟᱜ 47 ᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱮᱥᱴᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱜ, ᱠᱚᱨ ᱥᱮ ᱴᱮᱠᱥ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱠᱟᱜ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱨ ᱥᱮ ᱴᱮᱠᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱠᱟᱜ, ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱚᱬᱮ ᱫᱚᱯᱷᱟ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱪᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱥᱟᱵᱚᱥᱛᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ᱾ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱷᱩᱛᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱮᱦᱮᱨ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱱᱤᱠ ᱪᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱛᱷᱩᱨᱟᱯᱩᱨ ᱵᱤᱮᱥᱮᱥ ᱦᱟᱭᱥᱠᱩᱞ ᱯᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱨᱤᱞᱤᱯᱷ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱝ ᱛᱮ ᱦᱟᱞᱞᱟ ᱠᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱤᱞᱤᱯᱷ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱪᱟᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱛᱮ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱤᱠ ᱪᱚᱠ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱯᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱮᱱᱫᱨᱟᱭ ᱢᱮᱱᱫᱚ 11 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱪᱮᱱᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱴᱨᱳ ᱨᱮᱞ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱩᱪᱷᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱱᱱᱟᱭ ᱢᱮᱴᱨᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱱᱟᱢᱟᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱲᱟ ᱯᱟᱞᱟᱱᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱱᱟᱢᱟᱞᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱳᱰ ᱥᱳ ᱨᱮᱦᱚᱸᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱢᱮᱫᱤᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱡᱤᱱᱚᱜᱚᱨ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚᱨᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱵᱷᱳᱴ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱥᱩᱜᱩᱲ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱨ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚᱨᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱩᱞᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱵᱮᱪᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱵᱚᱨᱚᱝ ᱪᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱦᱟᱠᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱮᱫ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱚᱧᱡᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤᱨᱮ ᱢᱤᱴᱟᱨᱤᱝ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 11 ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞᱨᱮ ᱵᱤᱫᱩᱛ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱥᱚᱥᱟᱝᱠ ᱢᱤᱥᱨᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱨᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱯᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱢᱤᱴᱟᱨᱟᱜ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢᱨᱮ ᱦᱟᱞᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱦᱟᱠᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ 20,000 ᱦᱤᱸᱥ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱧᱩᱢᱩᱨᱩᱢ ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ ᱜᱟᱭᱱᱟᱦᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱯᱟᱴᱮᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟᱯᱩᱨᱤᱭᱮᱱᱟ᱾ ᱩᱢᱮᱨ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ 75 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ᱾ ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱜ ᱵᱟᱥᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱪᱮᱛ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱫᱮᱨᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱼᱟ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱩᱨᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱟᱨ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱩᱨᱱᱤ ᱵᱷᱟᱱᱰᱚ ᱟᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱳᱯᱚᱥᱟᱜᱚᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱢᱟᱞᱚᱭ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱯᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱳᱝᱠᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱳᱣᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱠᱷᱚᱨᱮᱠᱷᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱟᱯᱷᱟ ᱥᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ, ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱞᱠᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱟᱹᱨᱤ ᱧᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱚᱱᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱯᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱢᱳᱦᱚᱱᱵᱟᱜᱟᱱ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱡᱟᱭᱮᱱᱴ 126 ᱟᱱᱟᱜ IFA ᱥᱤᱞᱰ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱥᱚᱨᱞᱮᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱰᱟᱹᱦᱤᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ 6:05 ᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱤᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱫᱚ 29 ᱫᱷᱟᱣ ᱟᱨ ᱢᱳᱦᱚᱱᱵᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚ 22 ᱪᱚᱦᱚᱴᱟ IFA ᱥᱤᱞᱰ ᱠᱤᱱ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱥᱮᱵᱚᱠ ᱥᱚᱝᱜᱷᱚ RSS ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱵᱚᱛ ᱵᱟᱨᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱞᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱷᱚᱣᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ, ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ, ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ, ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ, ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ, ᱦᱩᱜᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱥᱟᱶ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱮᱣᱟᱱᱫᱤᱜᱷᱤ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱬᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ᱾
1: একটি বিশেষ ঘোষণা, এখন থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে নিউজ অন AIR অ্যাপে। এখন আপনারা শুনবেন যুবভারতীর ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের IFA শিল্ডের ফাইনাল খেলার ধারাবিবরণী। চলুন যাই যুবভারতী।

ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽᱢᱟᱛ ᱢᱩᱨᱢᱩ